0: должно быть.
1: Что это за серая жижа? Дальше вынимаем все.
2: Мясо, кости, лапки.
0: Где здесь что? Честно, совсем непонятно. Бульон теперь нужно процедить через сито. Сито нет?
2: Ладно, через другое.